тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

чистоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и вечером без осадков. Утром и днем пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный. Днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 740 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Температура ночью плюс 15-17, а днем 19-21 градус тепла. Во вторник, 21 июля, переменная облачность без осадков. Ночью 14-16. 16, днем 21-23. В среду, 22 июля, днем пройдут небольшие дожди и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя.

0: Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля – командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 20 часов и 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного моря «Спокойствие». В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит база «Спокойствие», «Орел» сел». За 2.5 часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в лунные края сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-5». И уже на следующий день, 21 июля, в 2 часа 56 минут, командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олдрин. Коснувшись поверхности Луны, Нил Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
6: Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ, Международной шахматной федерации. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводиться в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость, инклюзивность и взаимное уважение. Это значит, что шахматы могут способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между странами и народами. Кстати, название игры происходит из персидского языка – шах-мат, властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Название чатуранга переводится как «четырехсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером. Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке. А в 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация ФИДЕ.
4: А в этот день События, ставшие историей.
2: Радио «Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Всем знакам будет очень сложно отличить свои мечты от объективной реальности. Очень многое из случившегося в этот день подарит надежду и оптимизм. И поверив в лучшее, сегодня действительно можно попытаться воплотить в жизнь нечто достаточно грандиозное.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут мечтать, как можно скорее закончить работу. Новость о приезде любимого родственника вызовет у вас настоящий восторг, но желание выполнять привычные служебные обязанности у вас без следа испарится.
0: Тельцам сегодня предстоит проявить невероятную силу характера. Прекрасно осознавая, что за свои проказы ваши сорванцы обязаны понести наказание, вы, скрипя сердце, ответите детям «нет» на их просьбу что-то купить во время прогулки по торговому центру.
2: Близнецам сегодня придется делать сложнейший выбор. Выбирая между своим нынешним местом работы и более перспективным вакансии, прислушивайтесь не только к тому, что советует ваша семья, но и к голосу своего сердца.
0: Раки в этот день окажут излишнее доверие малознакомому человеку. Этой хитрой особе удастся без труда расположить вас к себе, а затем, заручившись вашей поддержкой, провести какую-то противозаконную финансовую махинацию.
2: Львы сегодня будут мысленно предвкушать, как распорядиться своим заслуженным отдыхом. Однако ваши планы потерпят полный крах, так как по вине независящих от вас обстоятельств, ваш отпуск будет перенесен на более поздние сроки.
0: Девы в этот день будут очень зависимы от резких колебаний своего настроения. Вы будете шутить и веселиться, но уже в следующий момент замкнетесь в себе и перестанете отвечать на вопросы, поступившие со стороны окружающих.
2: Весам сегодня не следует доверять всему, что советуют друзья и знакомые. Проблемы, сложившиеся в вашей личной жизни, способны решить только вы, без участия мудрых людей, крайне предвзято относящихся к происходящему.
0: Скорпионы сегодня будут восхищены качеством полученных услуг. Вы не поскупитесь на слова благодарности в адрес мастера, который создал вам великолепную прическу и тем самым вдохнул у вас непоколебимую уверенность в собственном силах.
2: Стрельцам не стоит использовать хитрость в процессе устранения служебных неприятностей. Ваши попытки обмануть начальство и коллег принесут обратный эффект, и вместо того, чтобы пораньше вернуться домой, вы будете вынуждены трудиться сверхурочно.
0: Козерогам в этот день не представится шанс отдохнуть и расслабиться. После того, как вы выполните целый ворох служебных дел и вернетесь домой, вам предстоит притворять в жизнь какой-то трудоемкий проект, предложенный вашей второй половинкой.
2: Водолеям удастся обнаружить мелкую оплошность в чьей-то работе. Начальство подметит ваш высокий профессионализм, уволит нерадивого сотрудника, а вас назначит на его высокооплачиваемую и престижную должность.
0: Поведение рыб в этот день будет отличаться излишней подозрительностью. Вы проявите огромное недоверие не только

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и вечером без осадков. Утром и днем пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный. Днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 740 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Температура ночью плюс 15-17, а днем 19-21 градус тепла. Во вторник, 21 июля, переменная облачность без осадков. Ночью 14-16. 16, днем 21-23. В среду, 22 июля, днем пройдут небольшие дожди и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает Finance Mail. Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов пин-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тысяч рублей на 48 часов, говорится в материале. Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложение или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. И в завершении выпуска: около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство случаев применения ИИ пришлось на этап постпроизводства. В Netflix заявили, что все активнее используют подобные инструменты, поскольку они позволяют быстрее выпускать контент, снижать затраты и повышать качество конечного результата. В качестве примеров проектов, при создании которых применялся генеративный ИИ, компания называет сериалы «Слава», «Бразилия 70», «Третий чемпионский титул» и «Американский эксперимент». Технологии использовались для создания сложных сцен, включая массовки, исторические батальные эпизоды и панорамные кадры, формирующие окружение. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция «Infinity».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
1: Копейка рубль бережет.
3: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15%. Процентов от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
1: Экономика должна быть экономной.
3: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес. А еще 31% спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 20 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и вечером без осадков. Утром и днем пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 740 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Температура ночью плюс 15-17, а днем 19-21 градус тепла. Во вторник, 21 июля, переменная облачность, без осадков, ночью 14-16. 16, днем 21-23. В среду, 22 июля, днем пройдут небольшие дожди и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
4: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Радио Инфинити.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
6: Radio

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Всем знакам будет очень сложно отличить свои мечты от объективной реальности. Очень многое из случившегося в этот день подарит надежду и оптимизм. И, поверив в лучшее, сегодня действительно можно попытаться воплотить в жизнь нечто достаточно грандиозное.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут мечтать, как можно скорее закончить работу. Новость о приезде любимого родственника вызовет у вас настоящий восторг. Но желание выполнять привычные служебные обязанности у вас без следа испарится.
0: Тельцам сегодня предстоит проявить невероятную силу характера. Прекрасно осознавая, что за свои проказы ваши сорванцы обязаны понести наказание, вы, скрипя сердце, ответите детям «нет» на их просьбу что-то купить во время прогулки по торговому центру.
2: Близнецам сегодня придется делать сложнейший выбор. Выбирая между своим нынешней местом работы и более перспективной вакансии, прислушивайтесь не только к тому, что советует ваша семья, но и к голосу своего сердца.
0: Раки в этот день окажут излишнее доверие малознакомому человеку. Этой хитрой особе удастся без труда расположить вас к себе, а затем, заручившись вашей поддержкой, провести какую-то противозаконную финансовую махинацию.
2: Львы сегодня будут мысленно предвкушать, как распорядиться своим заслуженным отдыхом. Однако ваши планы потерпят полный крах, так как по вине независящих от вас обстоятельств ваш отпуск будет перенесен на более поздние сроки.
0: Девы в этот день будут очень зависимы от резких колебаний своего настроения. Вы будете шутить и веселиться, но уже в следующий момент замкнетесь в себе и перестанете отвечать на вопросы, поступившие со стороны окружающих.
2: Весам сегодня не следует доверять всему, что советуют друзья и знакомые. Проблемы, сложившиеся в вашей личной жизни, способны решить только вы, без участия мудрых людей, крайне предвзято относящихся к происходящему.
0: Скорпионы сегодня будут восхищены качеством полученных услуг. Вы не поскупитесь на слова благодарности в адрес мастера, который создал вам великолепную прическу и тем самым вдохнул у вас непоколебимую уверенность в собственном силах.
2: Стрельцам не стоит использовать хитрость в процессе устранения служебных неприятностей. Ваши попытки обмануть начальство и коллег принесут обратный эффект, и вместо того, чтобы пораньше вернуться домой, вы будете вынуждены трудиться сверхурочно.
0: Козерогам в этот день не представится шанс отдохнуть и расслабиться. После того, как вы выполните целый ворох служебных дел и вернетесь домой, вам предстоит притворять в жизнь какой-то трудоемкий проект, предложенный вашей второй половинкой.
2: Водолеям удастся обнаружить мелкую оплошность в чьей-то работе. Начальство подметит ваш высокий профессионализм, уволит нерадивого сотрудника, а вас назначит на его высокооплачиваемую и престижную должность.
0: Поведение рыб в этот день будет отличаться.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков встретился с представителями Дорогобужского, Сафоновского и Холмжирковского округов. Александр Михайлович курирует в Государственной Думе вопросы, которые непосредственно касаются каждого жителя Смоленской области: энергетика и ЖКХ, строительство и развитие транспортной инфраструктуры. Он рассказал об особенностях государственной политики в этих важных сферах, современных экономических вызовах, механизмах защиты внутреннего рынка. Встреча прошла в открытом формате. После выступления Александр Бабаков ответил на вопросы аудитории. Представителей муниципальных округов интересовали перспективы развития малых городов, роль государства в поддержке муниципалитетов, создание условий для подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций Смоленщины. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в форуме «Живем на Смоленщине, решаем вместе». Форум, посвященный развитию территориального общественного самоуправления ТОС, прошел в Сафоново и объединил представителей муниципалитетов со всей Смоленщины. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Смоленской области, глава Руднянского округа Юрий Ивашкин. С докладом о состоянии и перспективе развития ТОС в регионе выступил министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин. В своем выступлении он отметил успешную работу ТОСов Дорогобужского округа Быкова и Победа, как примеры активного участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, своим опытом работы поделилась и представитель Дорогобужского округа, председатель ТОС Первый Прим Татьяна Михеева, которая рассказала о вовлечении молодежи в общественную деятельность и реализации инициатив на местах. Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших председателей ТОСов Смоленской области. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и поиска эффективных решений, направленных на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей региона. С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. В рамках крестного хода в храмы Смоленской епархии будут принесены святыни из Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря, икона преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Крестный ход начнется сегодня, 20 июля, в день обретение мощей преподобного Герасима в основанном им Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и завершится шествие 9 августа в Смоленске накануне Одигитриевских торжеств. Маршрут крестного хода на территории Дорогобужского округа. Сегодня, 20 июля, Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, молебен в Троицком соборе. Далее переезд в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, поселок Верхний Провский. Встреча святынь в 13:00, адрес проспект Химиков, дом 2. 22 июля, среда, Свято-Димитриевский женский монастырь, город Дорогобуж. Встреча святынь в 9:00 у Дорогобужской средней школы номер 1. Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Дорогобуж. Встреча святынь в 9:00 у храма. В связи с этим на территории Дорогобужского округа будет временно ограничено движение транспорта, а именно сегодня с 12:30 до 13:00 по проспекту Химиков в Верхнепровском, 22 июля с 9:00 до 9:30 в районе дома номер 9 по улице Симоновой в Дорогобуже. Просим водителей заранее учитывать данную информацию при планировании маршрута и с пониманием отнестись к временным ограничениям. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Саренков проведет очередной прием граждан по личным вопросам в эту среду, 22 июля, с 11:00 до 13:00. Запись по телефону 848-144-412-64. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут небольшие дожди, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а воздух днем прогреется всего до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк «Заря» и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса. Дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление несвоевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон – туманные. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. В последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве, был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур де Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество что над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Поупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить с защитником возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Поуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостаде оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом, количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат, прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нужно в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
2: Копейка рубль бережет.
3: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15% от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
2: Экономика должна быть экономной.
3: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес, а еще 31% спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролируют процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиостанция Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями к квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% рассказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. Около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые, а 25% – банковскую карту. Чаще всего россияне округляют сумму счета и оставляют привычную сумму или определенный процент от заказа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В эфире Радио Infinity.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля – командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 20 часов и 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного моря «Спокойствие». В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит база «Спокойствие», «Орел» сел». За 2.5 часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в лунные края сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-5». И уже на следующий день, 21 июля, в 2 часа 56 минут, командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олдрин. Коснувшись поверхности Луны, Нил Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
2: Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ, Международной шахматной федерации. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводиться в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость, инклюзивность и взаимное уважение. Это значит, что шахматы могут способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между странами и народами. Кстати, название игры происходит из персидского языка – шах-мат, властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат – игра «Чатуранга». Название «Чатуранга» переводится как «четырехсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в «Чатурангу» играли вчетвером. Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке. А в 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация ФИДЕ.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам будет очень сложно отличить свои мечты от объективной реальности. Очень многое из случившегося в этот день подарит надежду и оптимизм. И поверив в лучшее, сегодня действительно можно попытаться воплотить в жизнь нечто достаточно грандиозное.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут мечтать, как можно скорее закончить работу. Новость о приезде любимого родственника вызовет у вас настоящий восторг, но желание выполнять привычные служебные обязанности у вас без следа испарится.
0: Тельцам сегодня предстоит проявить невероятную силу характера. Прекрасно осознавая, что за свои проказы ваши сорванцы обязаны понести наказание, вы, скрипя сердце, ответите детям нет на их просьбу что-то купить во время прогулки по торговому центру.
2: Близнецам сегодня придется делать сложнейший выбор. Выбирая между своим нынешним местом работы и более перспективным вакансии, прислушивайтесь не только к тому, что советует ваша семья, но и к голосу своего сердца.
0: Раки в этот день окажут излишнее доверие малознакомому человеку. Этой хитрой особе удастся без труда расположить вас к себе, а затем, заручившись вашей поддержкой, провести какую-то противозаконную финансовую махинацию.
2: Львы сегодня будут мысленно предвкушать, как распорядиться своим заслуженным отдыхом. Однако ваши планы потерпят полный крах, так как по вине независящих от вас обстоятельств, ваш отпуск будет перенесен на более поздние сроки.
0: Девы в этот день будут очень зависимы от резких колебаний своего настроения. Вы будете шутить и веселиться, но уже в следующий момент замкнетесь в себе и перестанете отвечать на вопросы, поступившие со стороны окружающих.
2: Весам сегодня не следует доверять всему, что советуют друзья и знакомые. Проблемы, сложившиеся в вашей личной жизни, способны решить только вы, без участия мудрых людей, крайне предвзято относящихся к происходящему.
0: Скорпионы сегодня будут восхищены качеством полученных услуг. Вы не поскупитесь на слова благодарности в адрес мастера, который создал вам великолепную прическу и тем самым вдохнул у вас непоколебимую уверенность в собственном силах.
2: Стрельцам не стоит использовать хитрость в процессе устранения служебных неприятностей. Ваши попытки обмануть начальство и коллег принесут обратный эффект, и вместо того, чтобы пораньше вернуться домой, вы будете вынуждены трудиться сверхурочно.
0: Козерогам в этот день не представится шанс отдохнуть и расслабиться. После того, как вы выполните целый ворох служебных дел и вернетесь домой, вам предстоит притворять в жизнь какой-то трудоемкий проект, предложенный вашей второй половинкой.
2: Водолеям удастся обнаружить мелкую оплошность в чьей-то работе. Начальство подметит ваш высокий профессионализм, уволит нерадивого сотрудника, а вас назначит на его высокооплачиваемую и престижную должность.
0: Поведение рыб в этот день будет отличным.

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Испании заслуженно выиграли финальный матч у Аргентины 1-0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Матч проходил с ощутимым преимуществом испанцев, а после удаления в конце основного времени аргентинца Энцо Фернандеса это преимущество стало подавляющим. На 106-й минуте Ферран Торрес забил этот единственный мяч. Уже в самой концовке дополнительного времени усилиями Месси аргентинцы смогли создать два суперопасных момента, но не хватило точности.
0: Плавали, знаем.
1: Что касается матча за бронзу, который, как вы, наверное, знаете, завершился победой англичан над Францией с теннисным счетом 6-4, то эта игра стала самой результативной из всех матчей за третье место на Мундиале. До этой встречи самым результативным матчем за бронзу был поединок на чемпионате мира в Швеции в 1958 году. Тогда французы обыграли со счетом 6-3 Германию.
0: Попутного ветра.
1: Нападающий сборной Франции нынешнего образца Майкл Алисы превзошел на Мундиале этого года рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш чемпионата мира. У Алисы 7 ассистов, прежний рекорд 6 результативных передач принадлежал Пеле, но игр тогда было меньше. Ну и, конечно, про Мбаппе стоит напомнить, что он, забив 10 мячей на Мундиале, стал не просто лучшим бомбардиром соревнований, но всего лишь четвертым игроком в истории, кто смог столько забить на одном чемпионате мира. Такие легенды, как немец Герт Мюллер, венгер Шандер Кошич и француз Жюст Фонтен отличались по 10 и больше раз на мундиалях в рамках одного турнира.
0: Круги по воде.
1: Доходы Международной федерации футбола за время проведения чемпионата мира превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Guardian. Перед стартом турнира организация планировала выручить около 11 миллиардов, однако превысила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке. Это может укрепить положение действующего президента организации Джани Инфантино, которого сильно критиковали после ряда спорных решений. И такие космические доходы могут повысить шансы Соединенных Штатов, чтобы вновь принять чемпионат мира в самом ближайшем будущем. Ближайший турнир, на который могут претендовать США, это чемпионат мира 2038 года.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футбольных тренеров в истории Арсен Венгер вот что сказал о новом формате Мундиаля. Переход к 48 командам вызвал много вопросов. Лично я считаю, что это было необходимо с этической точки зрения, так как не все конфедерации были представлены достаточно. Были вопросы о том, достаточно ли высок уровень этих стран, и на них были даны ответы. Эти команды не только доказали свою состоятельность, но и подарили нам отличные матчи. Если анализировать турнир, разрыв в уровне между командами становится все меньше, заявил Венгер. Это были некоторые итоги заключительного дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 90. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Лада Азимут успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с Вестой лучше всего заметна разница по боковому удару. У Лады Азимут есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью АвтоВАЗа. Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXL в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового ГАК-С9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом ГАК-С9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Дорожные новости.
4: У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. К Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании-установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление несвоевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон – туманны. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Московской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков встретился с представителями Дорогобужского, Сафоновского и Холмжирковского округов. Александр Михайлович курирует в Государственной Думе вопросы, которые непосредственно касаются каждого жителя Смоленской области: энергетика и ЖКХ, строительство и развитие транспортной инфраструктуры. Он рассказал об особенностях государственной политики в этих важных сферах, современных экономических вызовах, механизмах защиты внутреннего рынка. Встреча прошла в открытом формате. После выступления Александр Бабаков ответил на вопросы аудитории. Представителей муниципальных округов интересовали перспективы развития малых городов, роль государства в поддержке муниципалитетов, создание условий для подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций Смоленщины. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в форуме «Живем на Смоленщине, решаем вместе». Форум, посвященный развитию территориального общественного самоуправления ТОС, прошел в Сафоново и объединил представителей муниципалитетов со всей Смоленщины. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Смоленской области, глава Руднянского округа Юрий Ивашкин. С докладом о состоянии и перспективе развития ТОС в регионе выступил министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин. В своем выступлении он отметил успешную работу ТОСов Дорогобужского округа Быкова и Победа, как примеры активного участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, своим опытом работы поделилась и представитель Дорогобужского округа, председатель ТОС Первый Прим Татьяна Михеева, которая рассказала о вовлечении молодежи в общественную деятельность и реализации инициатив на местах. Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших председателей ТОСов Смоленской области. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и поиска эффективных решений, направленных на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей региона. С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. В рамках крестного хода в храмы Смоленской епархии будут принесены святыни из Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря, икона преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Крестный ход начнется сегодня, 20 июля, в день обретение мощей преподобного Герасима в основанном им Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и завершится шествие 9 августа в Смоленске накануне Одигитриевских торжеств. Маршрут крестного хода на территории Дорогобужского округа. Сегодня, 20 июля, Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, молебен в Троицком соборе. Далее переезд в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, поселок Верхний Провский. Встреча святынь в 13:00, адрес проспект Химиков, дом 2. 22 июля, среда, Свято-Димитриевский женский монастырь, город Дорогобуж. Встреча святынь в 9:00 у Дорогобужской средней школы номер 1. Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Дорогобуж. Встреча святынь в 9:00 у храма. В связи с этим на территории Дорогобужского округа будет временно ограничено движение транспорта, а именно сегодня с 12:30 до 13:00 по проспекту Химиков в Верхнепровском, 22 июля с 9:00 до 9:30 в районе дома номер 9 по улице Симоновой в Дорогобуже. Просим водителей заранее учитывать данную информацию при планировании маршрута и с пониманием отнестись к временным ограничениям. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Саренков проведет очередной прием граждан по личным вопросам в эту среду, 22 июля, с 11 до 13:00. Запись по телефону 848-144-412-64. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут небольшие дожди, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а воздух днем прогреется всего до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: проблемы, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории Б. График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 147 4 11 57 4 14 93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50 59.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Отцам новорожденных детей необходимо предоставить 5 дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил политик Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам парламентария, пока мать с ребенком находится в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов, приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой. Сейчас Трудовой кодекс России предусматривает для работников 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым. Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что накануне в Шанхае состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов, заявили в МИДе России. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете.ру Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы, официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет, доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина, телефон 8 910 724 97 40.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. В последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве, был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур де Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество что над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Поупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить с защитником возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Поуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Поуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостоне оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
2: Копейка рубль бережет.
3: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15%. Процентов от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
2: Экономика должна быть экономной.
3: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход в ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес. А еще 31% спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Пауло Коэльо.
1: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля – командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 20 часов и 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного моря «Спокойствие». В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит база «Спокойствие», «Орел» сел». За 2.5 часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в лунные края сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-5». И уже на следующий день, 21 июля, в 2 часа 56 минут, командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олдрин. Коснувшись поверхности Луны, Нил Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
6: Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ, Международной шахматной федерации. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводиться в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость, инклюзивность и взаимное уважение. Это значит, что шахматы могут способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между странами и народами. К Кстати, название игры происходит из персидского языка – шахмат, властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Название чатуранга переводится как «четырехсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером. Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке. А в 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация ФИДЕ.
4: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Новости. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Камеры могут штрафовать за остановку в очереди к заправке. В сети появился целый ряд подобных историй. Одна из них из Москвы. Местный житель стоял в очереди на заправку на Киевском шоссе перед поворотом на аэропорт Внуково. Это произошло в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому дорожная камера выписала штраф. В подобной ситуации наказание можно оспорить. В качестве доказательства можно использовать фотографии очереди или чек о покупке бензина на заправке рядом с камерой, которая зафиксировала нарушение. У россиян растет спрос на газобаллонное оборудование. По данным компании установщиков, в июне-начале июля количество заявок на услугу выросло на 35-40%, а поисковые запросы, связанные с ГБО, в июне увеличились до 15 раз. Интерес к газу в качестве топлива растет не только как способ сэкономить на топливе для водителей, это еще и возможность снизить зависимость от бензина. Но из-за повышенного спроса увеличиваются сроки установщиков, очередь растянулась на несколько месяцев. Таксопаркам могут разрешить закупать импортные автомобили. Депутаты от КПРФ подготовили новый законопроект. Предлагают полностью освободить электрички от ограничений, связанных с локализацией машин для такси. Авторы считают, что это даст дополнительный стимул переходить на экологичный транспорт и снизит потребление бензина. Однако критики считают, что послабление несвоевременно и внесет дисбаланс в систему. Скорее вызовет вопросы, чем решит проблемы. В ближайшее время перспективы превращения проекта в закон туманны. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков встретился с представителями Дорогобужского, Сафоновского и Холмжирковского округов. Александр Михайлович курирует в Государственной Думе вопросы, которые непосредственно касаются каждого жителя Смоленской области: энергетика и ЖКХ, строительство и развитие транспортной инфраструктуры. Он рассказал об особенностях государственной политики в этих важных сферах, современных экономических вызовах, механизмах защиты внутреннего рынка. Встреча прошла в открытом формате. После выступления Александр Бабаков ответил на вопросы аудитории. Представителей муниципальных округов интересовали перспективы развития малых городов, роль государства в поддержке муниципалитетов, создание условий для подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций Смоленщины. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в форуме «Живем на Смоленщине, решаем вместе». Форум, посвященный развитию территориального общественного самоуправления ТОС, прошел в Сафоново и объединил представителей муниципалитетов со всей Смоленщины. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Смоленской области, глава Руднянского округа Юрий Ивашкин. С докладом о состоянии и перспективе развития ТОС в регионе выступил министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин. В своем выступлении он отметил успешную работу ТОСов Дорогобужского округа «Быкова» и «Победа» как примеры активного участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, своим опытом работы поделилась и представитель Дорогобужского округа, председатель ТОС «Первый прим» Татьяна Михеева, которая рассказала о вовлечении молодежи в общественную деятельность и реализации инициатив на местах. Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших председателей ТОСов Смоленской области. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и поиска эффективных решений, направленных на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей региона. С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. В рамках крестного хода в храмы Смоленской епархии будут принесены святыни из Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря, икона преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Крестный ход начнется сегодня, 20 июля, в день обретение мощей преподобного Герасима в основанном им Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и завершится шествие 9 августа в Смоленске накануне Адигитриевских торжеств. Маршрут крестного хода на территории Дорогобужского округа. Сегодня, 20 июля, Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, молебен в Троицком соборе. Далее переезд в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, поселок Верхнепровский. Встреча святынь в 13.00, адрес проспект Химиков, дом 2. 22 июля, среда, Свято-Димитриевский женский монастырь, город Дорогобуж. Встреча святынь в 9.00 у Дорогобужской средней школы номер 1. Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Дорогобуж. Встреча святынь в 9.00 у храма. В связи с этим на территории Дорогобужского округа будет временно ограничено движение транспорта, а именно сегодня с 12.30 до 13.00 по проспекту Химиков в Верхнепровском, 22 июля с 9 до 9.30 в районе дома номер 9 по улице Симоновой в Дорогобуже. Просим водителей заранее учитывать данную информацию при планировании маршрута и с пониманием отнестись к временным ограничениям. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проведет очередной прием граждан по личным вопросам в эту среду, 22 июля, с 11 до 13.00. Запись по телефону 848-144-412-64. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут небольшие дожди, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а воздух днем прогреется всего до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа Брест, Пинск, экскурсия по Брестской крепости, в Музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье, а рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Лада Азимут успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с Вестой лучше всего заметна разница по боковому удару. У Лады Азимут есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью АвтоВАЗа. Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXL в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового ГАК-С9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом ГАК-С9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: амбиции, страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование. А также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Его слова передают газета.ру. Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6%. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12% в Москве и Петербурге и до 10% в регионах, напомнил финансист. Семьям с двумя детьми паниковать не стоит. Условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне. Можно взвешенно выбирать квартиру, добавил эксперт. Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников, обязательную маркировку международных вызовов и появление тревожной кнопки на портале госуслуги. Об этом парламентской газете рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, если оператор связи пропустит звонок мошенника, в результате которого гражданин потеряет деньги, он будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки, а на госуслугах появится функция, позволяющая одним нажатием заблокировать все дистанционные операции по счетам, если пользователь заподозрит попытку мошенничества. И в завершении выпуска: в соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В международном аэропорту Ляньчжоу приютили 3 бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи. У кошек есть все необходимое – система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают на патруль. Они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют кошек и делятся видео, называя аэропорт самым теплым, хваля за заботу о животных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: Влиять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Испании заслуженно выиграли финальный матч у Аргентины 1-0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Матч проходил с ощутимым преимуществом испанцев, а после удаления в конце основного времени аргентинца Энцо Фернандеса это преимущество стало подавляющим. На 106-й минуте Ферран Торрес забил этот единственный мяч. Уже в самой концовке дополнительного времени усилиями Месси аргентинцы смогли создать два суперопасных момента, но не хватило точности.
0: Плавали, знаем.
1: Что касается матча за бронзу, который, как вы, наверное, знаете, завершился победой англичан над Францией с теннисным счетом 6-4, то эта игра стала самой результативной из всех матчей за третье место на Мундиале. До этой встречи самым результативным матчем за бронзу был поединок на чемпионате мира в Швеции в 1958 году. Тогда французы обыграли со счетом 6-3 Германию.
0: Попутного ветра.
1: Нападающий сборной Франции нынешнего образца Майкл Алисы превзошел на Мундиале этого года рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш чемпионата мира. У Алисы 7 ассистов, прежний рекорд 6 результативных передач принадлежал Пеле, но игр тогда было меньше. Ну и, конечно, про Мбаппе стоит напомнить, что он, забив 10 мячей на Мундиале, стал не просто лучшим бомбардиром соревнований, но всего лишь четвертым игроком в истории, кто смог столько забить на одном чемпионате мира. Такие легенды, как немец Герт Мюллер, венгер Шандер Кошич и француз Жюст Фонтен отличались по 10 и больше раз на мундиалях в рамках одного турнира.
0: Круги по воде.
1: Доходы Международной федерации футбола за время проведения чемпионата мира превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Guardian. Перед стартом турнира организация планировала выручить около 11 миллиардов, однако превысила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке. Это может укрепить положение действующего президента организации Джани Инфантино, которого сильно критиковали после ряда спорных решений. И такие космические доходы могут повысить шансы Соединенных Штатов, чтобы вновь принять чемпионат мира в самом ближайшем будущем. Ближайший турнир, на который могут претендовать США, это чемпионат мира 2038 года.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футбольных тренеров в истории Арсен Венгер вот что сказал о новом формате Мундиаля. Переход к 48 командам вызвал много вопросов. Лично я считаю, что это было необходимо с этической точки зрения, так как не все конфедерации были представлены достаточно. Были вопросы о том, достаточно ли высок уровень этих стран, и на них были даны ответы. Эти команды не только доказали свою состоятельность, но и подарили нам отличные матчи. Если анализировать турнир, разрыв в уровне между командами становится все меньше, заявил Венгер. Это были некоторые итоги заключительного дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 102 5.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 21 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 22 июля, облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди в отдельных районах, возможны грозы, ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Лада Азимут успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с Вестой лучше всего заметна разница по боковому удару. У Лады Азимут есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью АвтоВАЗа. Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXL в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового GAC S9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом GAC S9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
3: Клод Хопкинс.
4: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 9.
7: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
8: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта. Футболисты сборной Испании во второй раз в истории стали чемпионами мира, обыграв со счетом 1-0 Аргентину. В дополнительное время на 106-й минуте мяч забил Ферран Торрес. В последние минуты основного времени и дополнительное аргентинцы играли в меньшинстве, был удален Энцо Фернандес. Датчанин Йонас Вингегор, который на Тур де Франс шел в общем зачете на втором месте, после серьезного падения на 15-м этапе завершил выступление на нынешней велогонке. Это произошло примерно за 20 километров до финиша. На спуске его увезли в медицинском автомобиле с перевязанной рукой. Позже ему диагностировали перелом ключицы, а выиграл этап бельгиец Ремко Эвенепул. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер был вторым на финише. Тройку лидеров замкнул Исаак Дель Торо из Мексики. Теперь у Погачера в генеральной классификации преимущество что над ближайшим соперником Ремко Эвенепулом 5 минут до финиша, 6 этапов остается. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс может вновь сыграть вместе с бывшим партнером по Лос-Анджелес Лейкерс Колдуэллом Оупом, сообщают инсайдеры. Мемфис Гризлис, чей состав сейчас превышает допустимый лимит игроков, планирует обсудить с защитником возможность выкупа его контракта. Если Колдуэлл Оуп станет свободным агентом, он может присоединиться к команде, за которой Леброн будет выступать в следующем сезоне. Напомним, что Колдуэлл Оуп играл вместе с Леброном в составе Лейкерс и помог клубу добыть чемпионский титул НБА в 2020 году. Позже защитник стал чемпионом лиги еще из Денвер Наггетс в 2023 году. В Формуле-1 на Гран-при Бельгии лидер общего зачета Кими Антонелли, который в последнее время подрастерял свое преимущество, в этот раз финишировал первым. А с учетом того, что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон выступили неудачно, он вернул себе комфортный в 45 очков отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который стал четвертым на Гран-при Бельгии, а Рассел досрочно завершил гонку. Второе место на этом этапе у Шарля Леклера, который, кстати, прошлый этап выиграл, а замкнул тройку Макс Ферстаппен. Теннисный турнир на грунте в шведском Бостаде оказался знаковым для 16-й ракетки мира Андрея Рублева. Дело в том, что он последний раз выигрывал какой-либо турнир полтора года назад. Это было в Дохе, и вот теперь Рублев, который входил в топ-10 и до этого не раз побеждавший в разных соревнованиях, прервал этот очень неудачный для себя период, обыграв в Швеции в финале 6-4, 6-3 итальянца Лучано Дардери. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity в каждый приемник.

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
0: Копейка рубль бережет.
1: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15%. Процентов от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес, а еще 31% спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков встретился с представителями Дорогобужского, Сафоновского и Холмжирковского округов. Александр Михайлович курирует в Государственной Думе вопросы, которые непосредственно касаются каждого жителя Смоленской области: энергетика и ЖКХ, строительство и развитие транспортной инфраструктуры. Он рассказал об особенностях государственной политики в этих важных сферах, современных экономических вызовах, механизмах защиты внутреннего рынка. Встреча прошла в открытом формате. После выступления Александр Бабаков ответил на вопросы аудитории. Представителей муниципальных округов интересовали перспективы развития малых городов, роль государства в поддержке муниципалитетов, создание условий для подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций Смоленщины. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в форуме «Живем на Смоленщине, решаем вместе». Форум, посвященный развитию территориального общественного самоуправления ТОС, прошел в Сафоново и объединил представителей муниципалитетов со всей Смоленщины. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Смоленской области, глава Руднянского округа Юрий Ивашкин. С докладом о состоянии и перспективе развития ТОС в регионе выступил министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин. В своем выступлении он отметил успешную работу ТОСов Дорогобужского округа Быкова и Победа, как примеры активного участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, своим опытом работы поделилась и представитель Дорогобужского округа, председатель ТОС Первый Прим Татьяна Михеева, которая рассказала о вовлечении молодежи в общественную деятельность и реализации инициатив на местах. Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших председателей ТОСов Смоленской области. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и поиска эффективных решений, направленных на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни жителей региона. С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. В рамках крестного хода в храмы Смоленской епархии будут принесены святыни из Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря, икона преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Крестный ход начнется сегодня, 20 июля, в день обретение мощей преподобного Герасима в основанном им Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и завершится шествие 9 августа в Смоленске накануне Одигитриевских торжеств. Маршрут крестного хода на территории Дорогобужского округа. Сегодня, 20 июля, Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, молебен в Троицком соборе. Далее переезд в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, поселок Верхнепровский. Встреча святынь в 13:00, адрес проспект Химиков, дом 2. 22 июля, среда, Свято-Димитриевский женский монастырь, город Дорогобуж. Встреча святынь в 9:00 у Дорогобужской средней школы номер 1. Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Дорогобуж. Встреча святынь в 9:00 у храма. В связи с этим на территории Дорогобужского округа будет временно ограничено движение транспорта, а именно сегодня с 12:30 до 13:00 по проспекту Химиков в Верхнепровском, 22 июля с 9 до 9:30 в районе дома номер 9 по улице Симоновой в Дорогобуже. Просим водителей заранее учитывать данную информацию при планировании маршрута и с пониманием отнестись к временным ограничениям. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проведет очередной прием граждан по личным вопросам в эту среду, 22 июля, с 11 до 13:00. Запись по телефону 848-144-412-64. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут небольшие дожди, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а воздух днем прогреется всего до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля – командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 20 часов и 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного моря «Спокойствие». В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит база «Спокойствие», «Орел» сел». За 2.5 часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в лунные края сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-5». И уже на следующий день, 21 июля, в 2 часа 56 минут, командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олдрин. Коснувшись поверхности Луны, Нил Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
2: Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ, Международной шахматной федерации. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводиться в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость, инклюзивность и взаимное уважение. Это значит, что шахматы могут способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между странами и народами. Кстати, название игры происходит из персидского языка – шах-мат, властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Название чатуранга переводится как «четырехсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером. Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке. А в 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация ФИДЕ.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: Люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Тюменской области 19:00.
1: Радио Infinity.

внезапно вечность вдруг превратился в миг. И горел

а жизнь только слово. Есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать?

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. С нами тепло.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С

0: 60 тысяч, слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч, тракторист-машинист 120 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч, оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей, животновод 80 тысяч, бухгалтер 60 тысяч, ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей, ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей, механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей, механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей, озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: «Радио Инфинити».
5: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить

0: с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на «Инфинити».

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 21 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный-юго-западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду 22 июля облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы, ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 300 22 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Давай я тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

0: Радио Infinity.
1: Домой!

и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Луганской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.